0: атаковать! Лежать, бросать оружие! Давай, поднимай! Что ты там задумал? Руки покажи, братан!
1: Лежать!
2: Прям на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
2: Руки от ствола убери!